Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-западной половине пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер при грозах порывами до 15-20 метров в секунду. Днем в Гродно плюс 28-30. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 30-32. В Бресте 35-37 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-западной половине пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер при грозах порывами до 15-20 метров в секунду. Днем в Гродно плюс 28-30. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 30-32. В Бресте 35-37 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Vic.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-западной половине пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер при грозах порывами до 15-20 метров в секунду. Днем в Гродно плюс 28-30. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 30-32. В Бресте 35-37 тепла. С тобой Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Я в мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Это пробудители.
4: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-западной половине пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер при грозах порывами до 15-20 метров в секунду. Днем в Гродно плюс 28-30. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 30-32. В Бресте 35-37 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Реклама. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.
2: Ну

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. По северо-западной половине пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер при грозах порывами до 15-20 метров в секунду. Днем в Гродно плюс 28-30. В Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле плюс 30-32. В Бресте 35-37 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра.
1: Партнер начала часа – BelBetFest.
2: Белка-промокод вам BelBet дает. Белка-промокод – до 100 тысяч за вход. Белка-промокод – новички вперед!
3: Новички, ловите промокод «Белка» в BelBet. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: В радиусе новостей.
4: В студии с новостями Наталья Еленская. Доброе утро. Президент Беларуси во время рабочей поездки в Брестскую область заявил, что достойная и своевременная зарплата для работников села должна оставаться главным приоритетом. По словам Александра Лукашенко, если люди показывают результат, их труд нужно честно оплачивать, а успешный бизнес должен делиться успехом с теми, кто его создает. Если говорить о сельском хозяйстве, вместе с уборочной компанией продолжаются и проверки условий труда. С начала жатвы специалисты выявили около 2500 нарушений требований безопасности. Из-за угрозы жизни временно остановили работу 36 единиц техники, а почти полсотни работников отстранили до прохождения инструктажей и медосмотров. Еще одна важная новость о погоде. В Беларуси сохраняется аномальная жара. Местами сегодня ожидается до плюс 37 градусов. Медики и госавтоинспекция советуют меньше находиться на солнце, пить больше воды и не садиться за руль при плохом самочувствии. Если в дороге стало плохо, лучше остановиться в безопасном месте и отдохнуть. А теперь новость, которая вдохновляет. В Китае программист, переживший полный паралич после операции на позвоночнике, создал инвалидную коляску, которой можно управлять силой мысли. На разработку прототипа у него ушло всего 2 суток. А вместе с коляской он придумал еще и приложение для навигации и реабилитации людей с травмами спинного мозга. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в 1 секунду. Команда «Алиса, включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Берегите себя, и пусть хороших новостей будет больше. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, по северо-западной половине кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, град. Ветер южный, умеренный, при грозах порывистый, по северо-западу шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Днем в Гродно плюс 28-30, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 градуса, в Бресте плюс 35-37. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская, расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, по северо-западной половине кратковременные дожди и грозы, при грозах местами сильные ливни, град. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый, по северо-западу шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Днем в Гродно плюс 28-30, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 градуса, в Бресте плюс 35-37. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Доброе утро. В Беларуси сегодня сохраняется экстремальная жара. На юго-востоке страны температура может подняться до плюс 37 градусов. А на северо-западе синоптики предупреждают о грозах, сильных ливнях, граде и шквалистом ветре. Спасатели советуют по возможности не выходить на солнце в самые жаркие часы, пить больше воды, быть осторожнее на дорогах. В такую погоду возможны отключение электричества, деформация асфальта, растет риск лесных пожаров. Также спасатели просят не купаться в необорудованных местах. Жара провоцирует гибель людей на воде. Тем временем хорошая новость для многодетных семей. С 1 августа можно получать единовременную выплату на подготовку детей к школе. Она положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Причем доход семьи значения не имеет. На каждого ребенка школьника выплатят 159 рублей 11 копеек. Это 30% от бюджета прожиточного минимума, который как раз обновился с сегодняшнего дня и составляет 530 рублей 37 копеек в среднем на душу населения. А вот за рубежом тревожная картина. В Польше система образования продолжает рушиться. Школы пустеют из-за демографии, а молодые учителя не хотят идти в профессию. Согласно исследованию Варшавского университета, работать в школе дальше готовы лишь около трети нынешних педагогов. Директорам приходится нанимать специалистов без педагогического образования. Только по 13 воеводствам подали почти 50 тысяч таких заявок. И под конец неожиданные выводы ученых из Лондона. Они выяснили, хроническая нехватка денег в молодости ускоряет старение мозга. У людей, которые годами жили в условиях постоянного денежного стресса, уже к 50 годам хуже работают память и скорость мышления, а в пожилом возрасте изменения в мозге становятся более выраженными. При этом исследователи подчеркивают, речь идет именно о хроническом, а не временном финансовом стрессе. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку завершения в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это все новости. Впереди прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, по северо-западной половине кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, град. Ветер южный, умеренный, при грозах порывистый, по северо-западу шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Днем в Гродно плюс 28-30, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 градуса, в Бресте плюс 35-37. Ты слушаешь «Радиус ФМ», далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Девушка возвращалась домой поздно вечером, да, такой мини-кошмарчик. Даже не подозревала, что за ней следит какой-то мужчина. Страшно стало позже, когда она дошла до дома, все уже в домике, стук в дверь. На крыльце стоял незнакомец, 35-40 лет примерно, который говорит: «Слушай, я вот почти всю дорогу следовал за тобой, я следил». Дальше он говорит: «А не могли бы мы пройти в дом и вступить с тобой в интимную близость? У меня есть деньги». Да, естественно, как бы он был пьяный, да, а она очень испугалась, захлопнула прямо перед носом его дверь, ну и набрала в полицию.
2: Но он на самом деле мужик с характером, я вам так.
1: Ну да, не забоялся познакомиться.
2: Да, это надо на самом деле иметь жесткую силу воли и всего остального для того, чтобы вот так вот подойти и сказать: «Да у меня еще и деньги есть». Любитель платной любви.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Искусственный интеллект каждый день обшучивает наши какие-то вопросы, придумки, какие-то наши интересные странности. И вот мне интересно, что же ИИ думает о нас, о людях, о нашей беседе и какие же привычки делают живого настоящего человека приятным собеседником, по мнению искусственного интеллекта.
3: Давай послушаем.
4: Приятным собеседником люди считают не того, кто много говорит, а того, после разговора, с кем не хочется срочно искать повод уйти. Например, человек, который не перебивает. Это вообще редкий вид. Пока ты рассказываешь историю, он не кричит: «О, у меня было почти так же», и не угоняет разговор в свою биографию. Есть еще люди, которые умеют смеяться над твоими шутками. Даже если шутка была так себе, это уже не собеседник, а психологическая поддержка. Отдельный уровень. Человек, который не показывает видео со словами: «Смотри, всего 5 минут». Потому что все знают, эти 5 минут ощущаются как полный сезон сериала. Многие еще ценят тех, кто не достает телефон каждые 10 секунд. Когда человек смотрит на тебя, а не в экран, сразу возникает ощущение, что разговор все-таки выиграл у социальных сетей. Самое смешное, чтобы стать приятным собеседником, не нужно быть очень интересным. Иногда достаточно просто дать другому человеку спокойно договорить.
5: Приятностей много.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
6: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
7: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
8: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. И включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Работники парома заметили, что на пароме потеряна маленькая игрушка. Наверное, ее потерял какой-то ребенок. И вот добряки решили воссоединить эту игрушку с хозяином. Эта игрушка — это маленький ослик, игрушечный такой. Они назвали его Чуро. И они начали фотографировать все как бы путевые заметки по возвращению этого ослика.
2: Да
1: и
2: мило.
1: Они начали заснимать свое путешествие с ним там. На фоне чего они плыли. Они там пофоткали его на фоне различных частей этого парома. И в итоге они начали заливать это все в социальные сети. Эти сообщения попались на глаза матери этого 5-летнего мальчугана. И, в общем, она заметила этого Чуро, этого ослика, связалась с работниками парома, и они доставили мальчику его пропажу. Кстати, до этого времени мальчик называл свою игрушку просто типа, ну, ослик. А сейчас переименовал его в Чуро.
2: На самом деле, я считаю, что эта история достойна какого-то короткометражного мультика, потому что выглядит это все очень круто.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
3: Привет, здесь Наталья Еленская, расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, по северо-западной половине кратковременные дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни, град. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый, по северо-западу ушквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Днем в Гродно плюс 28-30, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 градуса, в Бресте плюс 35-37. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
4: Алиса, включи топовую музыку.
5: Извини, но нет.
4: Чего нет?
5: Подписки.
4: А что можно слушать бесплатно?
5: Радиус ФМ.
4: Алиса?
5: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус ФМ. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Такие философские советы, о которых, может, задумывался, может, нет, но они, кстати, очень полезны.
3: Ну-ка.
2: Для начала все приедается. Вот что бы у тебя ни было, человек такое существо, нам всегда мало. Иногда полезно замедлиться и просто понять, что то, что у тебя есть сейчас, раньше ты мог только об этом мечтать. Помогает вообще сделать сравнительный анализ, то, что у тебя есть, возможно, забирать у себя что-то на некоторое время, чтобы потом еще раз это ценить.
3: Угу.
2: Начните понимать, когда нам достаточно. Перестаньте вот как-то вот много-много-много, когда даже вам это не надо. Перестаньте слишком много думать. Если хотите, то быстрее действуйте, сосредоточьтесь на этом. Учитесь отличать плохие советы от хороших. Вот когда вы советуете с людьми, они же чаще говорят о том, как поступили бы сами, исходя из их индивидуального опыта. Но вы совсем другой человек. Начните доверять себе и сверяйтесь с теми редкими людьми, которые всегда найдут время поставить себя на ваше место. И, конечно же, выбирайте оптимизм. Я вот недавно поняла, что оптимизм – это дело такое наживное. И ты сам выбираешь положительно относиться к чему-то. Ты сам как бы раскрасываешь свой день и выбираешь не сидеть, не горевать, а идти по жизни с улыбкой. Именно выбирай. Мы выбираем оптимизм.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Вот в детстве читал эту книгу, и многое было непонятно. А вот сейчас читаешь, вот все воспринимаешь по-другому, думаешь, ну и тупень же я был, все просто, многого не понимал. Петрович, слушай, хватит уже арифметику за первый класс читать, давай работай.
2: Круто. Маленький ребенок плачет, мама жалобно, у него что-то болит. Папа с очень недоумением, что у него может болеть, у него же все новое.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: и до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет, с новостями в студии Наталья Еленская. Движение через единственный действующий пункт пропуска на белорусско-латвийской границе временно остановлено. По информации Государственного таможенного комитета, с 23.00 31 июля Латвия полностью прекратила пропуск транспорта через пункт Григоровщина. Власти соседней страны объяснили это техническими причинами. В Беларуси делают ставку на развитие регионов через их сильные стороны. На примере Лельческого района в Минэкономике показали, как поднимать экономику на местах. Главное – использовать свое сырье и продвигать агроэкотуризм. Гостям предлагают

0: древние традиции бортничества и местную кухню, а предпринимателям по такие проекты дают выгодные кредиты. К слову, в Беларуси с 1 августа выросли субсидии на открытие своего дела. На запуск бизнеса в сельской местности или малых городах теперь можно получить почти 8 тысяч рублей, а максимальные выплаты превысят 10,5 тысяч. Их отдадут тем, кто внедряет в производство научные разработки. А вот в Чехии сейчас точно не до бизнеса, там борются с аномальным пеклом, в стране побито больше сотни температурных рекордов, а термометры показывают по 40 градусов тени. Из-за жары в Праге объявили режим смога, а на железных дорогах от перегрева деформируются рельсы и выходят из строя поезда. И, похоже, такие аномалии только начало. Всемирная метеорологическая организация предупреждает, что с августа глобальным климатом начинает управлять эффект Эль-Ниньо. Потепление Тихого океана запустит цепочку засух и пожаров, а температурные нормы будут превышаться по всей планете до конца года. И последняя топовая музыка для отличного настроения, новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Таковы новости, далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, по северо-западной половине кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, град. Ветер южный, умеренный, при грозах порывистый, по северо-западу шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Днем в Гродно плюс 28-30, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 градуса, в Бресте плюс 35-37. Ты слушаешь «Радиус ФМ», далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Девушка страдала, ну и страдает от одной проблемы. Деликатной. Такая, как запор. И она говорит, все, я не собираюсь замалчивать эту проблему, надо действовать, надо что-то делать. Она приступила к поиску решений и в результате придумала обувь и назвала ее шит-шуз. Обувь для, ну, так сказать... дефекации. Чтобы вы понимали, ничего в этом смешного и гадкого нет. Дело в том, что наш организм так устроен, что нам удобнее ходить в туалет, если, когда мы сидим на унитазе, наши ноги приподняты. То есть, как бы эффект сидения на корточках. И именно такую позу обеспечивают эти туфли. На них огромнейшая платформа, огромная. Угу. И вот благодаря ним тебе как бы очень удобно сидеть на туалете, и организм чувствует себя комфортно. Чтобы вы понимали, она запустила их в продажу, и они уже пользуются спросом, и стоимость примерно на наши деньги где-то рублей 200.
3: Я, если честно, посмотрел, как это выглядит на фотках. Мне просто изначально показалось, что она маленькая. Ага. Девочка сама по себе маленькая, она не дотягивается. Объясню. Мы с моей второй половинкой приезжаем ко мне на родину, и у меня вся семья большая. У меня все большое. У меня вот этот вот, как в мультике, дом великана. Это правда. А она, вот ей все вот это вот очень большое, она малютка. Я подумал, что для этого... Ну, слушай, интересно, интересно, если она правда справилась со своей проблемой, ей аплодисменты.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Я вот недавно смотрела фильм, который я смотрела раз 10. Mm. И я поняла, что каждый раз, когда ты смотришь фильм, ты находишь в нем что-то новое по мере твоего взросления. Сначала ты такой думаешь, ну вот зачем так сделал? Потом проходит год, два, ты думаешь, а, ну понятно, зачем так сделал. Потом еще пара лет, ну я бы тоже так сделал. И, в общем, это происходит и с книгами, наверное, у людей, потому что я слышала, что многие любят перечитывать, они находят для себя что-то новое, и они говорят, слушай, вот каждый раз я нахожу что-то новое, подчерпываю для себя, относительно своего опыта. Вот мне интересно, что думает искусственный интеллект о том, почему же мы, люди, любим пересматривать одни и те же фильмы десятки раз?
3: Есть люди, которые каждый раз говорят, надо посмотреть что-нибудь новое, а через 10 минут снова включают один и тот же фильм, который знают почти наизусть. Самое смешное, интриги уже нет. Человек прекрасно знает, кто злодей, кто выживет и чем все закончится. Но все равно сидит с таким напряжением, будто впервые смотрит. Есть еще люди, которые заранее начинают говорить реплики вместе с актерами. Причем с такой уверенностью, будто их забыли указать в титрах. Отдельный уровень – пересматривать фильм просто фоном. В итоге человек вроде бы готовит ужин, но на любимом моменте снова замирает перед телевизором с ножом в одной руке и огурцом в другой. А еще любимые фильмы – это как старые друзья. Ты уже знаешь все их шутки, но все равно смеешься в одном и том же месте. Потому что иногда человеку нужны не новые эмоции. Иногда ему просто хочется встретиться с теми, кто никогда не подводит, даже если они существуют только на экране.
4: И эмоции на самом деле каждый раз очень-очень крутые.
2: Это правда.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
7: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Трицены. Три цены.
0: Реклама. Радиус ФМ наша.

0: «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Фотографируя свою подругу, пользователь соцсетей даже чуть-чуть испугался своего результата. Угу. Но он фоткал. Она говорит, ну что, сфоткал, покажи, как получилось. И они смотрят и видят не только девушку, которую он фотографировал, но и некую загадочную фигуру на заднем плане в коридоре.
2: Над головой
1: на
2: сзади.
1: На призрака, да. При этом на следующей фотке, они начали листать фотки, чтобы посмотреть, фигуры уже не было. Ну, в итоге, как бы, они добавили, ну, видимо, они выложили этот пост в соцсети, они говорят, слушайте, дом-то не может, как бы, похвастаться какой-то богатой историей, так как построен в 60-х годах, да? Ну, типа, не так уж и много, но родные девушки не раз говорили, что в комнатах ощущают нечто странное.
2: Страшно, страшно на самом деле, но мне очень нравится в этом плане человеческая фантазия. Я кайфую от того, насколько сильно люди могут развивать всякие вот эти вот истории, и что может из этого, вот сколько легенд сложено из таких фантазий. Единственное, что я смотрю на эти фото, реально есть вопрос. Как будто бы сзади правда на одной из кто-то есть. Ну и плюс тут собака на руках такая испуганная, они-то все видят.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
3: Привет, здесь Наталья Еленская, расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность, по северо-западной половине кратковременные дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни, град. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый, по северо-западу шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Днем в Гродно плюс 28-30, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 градуса, в Бресте плюс 35-37. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Если вы отекаете в жару, в целом это как бы нормальный физиологический процесс, потому что в жару наши сосуды расширяются, и из-за этого мы и отекаем. То есть влага перемещается в окружающие ткани, потому что капилляры расширяются. В большинстве случаев отекают ноги, и как же от этого бороться? Помогает ходьба. Простая ходьба каждый час поможет улучшить кровообращение. Даже вот парочку минут, да. Еще помочь бороться с летней отечностью рекомендуется соблюдение питьевого режима. Ограничьте потребление сильно соленой пищи, и в конце дня врачи рекомендуют разгружать ноги. Ложитесь и укладывайте их на какое-то возвышение. И еще не вздумайте пить мочегонные препараты без назначения специалиста, чтобы избавиться от летних отеков.
3: Ой, в принципе, я, наверное, вообще против того, чтобы начинать что-то пить без
2: специалистов.
3: Это на самом деле страшная вещь. Очень страшная. Я наслышан истории, когда вот начинают пить, как ты говорил, вот эти вот даже те же мочегонные, потом такие проблемы в организме возникают. Ой-ой-ой-ой. Нет, все только с врачами.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Ну что, список покупок в школе закончился?
6: Угу, если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
7: Ехать в Белбланк!
5: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Будители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Физический смысл понятия «бесконечность» я осознал, когда решил перебить всех комаров на даче.
3: Хорошо. Пап, можно я тебя поцелую? Денег нет, меня уже мама поцеловала.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Ты взяла

0: Білорусі полдень. В радіусі новостей.
1: Всем привет, с новостями в студии Наталья Еленская. Уборка урожая продолжается. Белорусские аграрии уже намолотили более 4 миллионов тонн зерна. В Министерстве сельского хозяйства сообщили, что уборочная идет почти вдвое быстрее, чем год назад. А с полей уже убрали почти половину зерновых и зернобобовых культур. Больше всего зерна собрали в Брестской области. Министерство образования поддержало учителей, которые ведут познавательные блоги. По словам главы ведомства Андрея Иванца, если педагог умеет интересно и доступно объяснять свой предмет, такие инициативы будут только приветствоваться. Кроме того, с 1 сентября на образовательном портале появятся короткие видеоуроки, понятные и школьникам, и их родителям. Дональд Трамп снова сделал громкое заявление. Президент США сказал, что не исключает перехода Гренландии под контроль Соединенных Штатов до окончания своего второго президентского срока. Эти слова уже вызвали широкий резонанс, поскольку власти Гренландии и Дании ранее неоднократно заявляли, что остров не продается и сам определяет свое будущее. Необычная история из Германии. Там решили поэкспериментировать с традиционной баварской белой колбасой, заменив часть свинины измельченными мучными червями. Авторы говорят, что такой рецепт делает продукт более богатым белком. Но многие жители встретили новинку без энтузиазма и назвали ее посягательством на кулинарные традиции. И последнее. Путешествуй по Беларуси под топовую музыку. Загляни на сайт радиус.

0: kfm.by и включи доступ к местоположению. Узнай актуальную частоту для своего маршрута в один клик. Хорошего дня, и пусть новостей, которые приятно удивляют, будет больше. Далее о погоде. Она тоже умеет удивлять. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня переменная облачность по северо-западной половине, кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, град. Ветер южный, умеренный, при грозах порывистый. По северо-западу шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. Днем в Гродно плюс 28-30, в Минске, Витебске и Могилеве плюс 30-32, в Гомеле 31-33 градуса, в Бресте плюс 35-37. Ты слушаешь «Радиус ФМ», далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Финал недели наконец-то настал. Уикенд греет душу, а значит, рабочие чаты на паузу и ручку громкости на максимум. В эфире Топ-чарт на Радиус ФМ. У микрофона Кирилл Громов. И ближайшие два часа мы с тобой препарируем клики и лайки на сайте radiusfm.by. Напомню, в прошлый раз пьедестал выглядел следующим образом. На третьем месте были Tame Impala и Yeni с треком «Дракула». Под номером 2 располагались Avalon Rockstone, Vertigo. И первое место на прошлой неделе забрал Teddy Swim с треком «Mr. Know-It-All». Но старые заслуги у нас не работают. Благодаря твоим голосам хит-парад штормит по-крупному, а расклады меняются каждую минуту. На 20-м месте стартует главная новинка недели от Hello Much, называется You Play My Heart. Включаем громче и погнали.
0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM. 20-е.

0: FM. На 19-й строчке у нас закрепился отечественный проект Do It Pop с треком Love Me Again. Ребята за неделю не сдвинулись ни на один сантиметр. Железная 19-я позиция. Стабильность, конечно, признак мастерства, но название переводится как «Полюби меня снова». А слушатели пока, видимо, держат их на дистанции. Ребят, поднажмите 19-е место, это не предел, а мы меняем локацию и перелетаем за океан. Впереди у нас топ-билборд. Горячая пятерка штатов выглядит сейчас следующим образом. На 5-м месте Tame Impala и Yenny с треком Dracula.
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me». Третье место достается Элли Лангли с треком «Be Her». Красотка Тейлор Свифт забирает вторую строчку в этой рейтинговой таблице с треком «I Know It, I Know You». И первое место также у Эйлы Лангли, но с треком «Choosing Texas». А заглянем и на 22-ю строчку этого списка. Там расположился Самбер со своим эмоциональным синглом «Homebreaker». Делаем громче, оцениваем американский выбор прямо сейчас.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт «Радио СФМ» с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 18-й строчке у нас новинка эфира — легендарная Tokyo Hotel с треком How to Love. Ребята снова пробились в наш хит-парад исключительно благодаря твоим активным кликам. Совсем недавно вылетели из чарта, но фанаты взяли себя в руки и буквально затащили культовых немцев обратно. Сам трек — это фирменное пособие о том, как снова научиться любить, когда сердце разбито на мелкие осколки. И у нас на прицеле свежий музыкальный десант Fresh Prognoz. Мы с тобой оцениваем трек Brand New Day от дуэта Аксель Купер и Оливии Адамс. Это невероятно свежий, заряжающий бодростью трек про то, что каждый новый день — это шанс начать все с чистого листа. Слушаем, заряжаемся вайбом и бегом на radiusfm.by.
2: Fresh Prognoz.
0: Топ-чарт Радиус FM.
3: All these

0: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
4: Светофор.
1: Реклама.
5: Ты слушаешь?
6: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
5: ТОП-ЧАРТ.
6: Радиус FM.
5: Радиус FM.
7: 17-е.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17-й строчке расположилась Тейт Макрей со своим прошлым лидером Greedy. Девушка на этой неделе сбавила обороты и потеряла 3 позиции. Ну, жадничать не стоит, да и другим постоять на высоких местах. Главное не улететь из 20-ки совсем, а мы сдуваем пыль с винила и запускаем перемотку. Мы отправляемся в 2016 год к норвежцу Алану Уокеру и его культовому синглу Alone. Факт, клип на эту песню Уокер снимал у себя на родине в Бергене с участием более 100 своих фанатов, а вокал записывала шведка Нони Бау, имя которой даже не указали в названии. Включаем громче и ностальгируем.
0: Перемотка.

0: 16-ю строчку сегодня забирает Sony Foder, D.O.D. и Poppy Bascom с клубным кайфом Think About Us. Ребята на этой неделе выдали мощнейший рывок плюс две позиции вверх. Трек буквально заставляет перебирать в голове всех своих бывших, подкачающий хаус-бит. И судя по голосовалке, вы слишком часто о ком-то думаете. Парни уже вовсю подбираются к первой десятке, а мы берем курс на южное полушарие, у нас топ Австралии. Узнаем, под что сейчас качает головой кенгуру и местные серферы, в австралийском чарте зажигает международная герл-группа Cat Size со своим свежим и дерзким синглом Animal. Делаем приемники погромче, ловим этот южный вайп и слушаем австралийский хит прямо сейчас.
1: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 15-ю строчку нашего хит-парада забирает Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Bascom с танцевальным треком Think About Us. На этой неделе ребята показали мощнейший рывок, плюс 5 позиций вверх. Заставляет задуматься о личном подкачающий ритм. Это отличная динамика. Парни явно прицелились на первую десятку. А мы переходим к тестированию новинок. У нас фреш прогноз и на очереди неожиданный и очень стильный коллаб. Эмин и легендарный голос Энигмы Эндрю Дональд с треком About Love. Это красивейшая, глубокая романтичная работа о настоящих чувствах. Слушаем прямо сейчас и бегом на radiusfm.by. Определяем, попадут ли они в основной чарт на следующей неделе.
2: Фреш прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
1: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
0: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
1: АМК. Делаем красиво и на века.
2: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Чай черный Тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
5: Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Реклама. 20 лучших хитов недели.
8: Топ-чарт «Радиус FM».
9: На 14 месте расположился международный десант Андрей Нуна, Hunter X и их трек Golden. На золото сегодня явно потускнело. За неделю минус 5 позиций, бодрый спуск вниз. Кажется, кто-то из фанатов забыл про клики, а трек ведь про ту самую золотую беззаботную жизнь. Пора включаться. На 13-й строчке обосновалось мощное трио Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тоунс энд Ай с треком «Ган-ган-ган». Потеряли 3 позиции за неделю, но чертовски символично. 13-е место для трека с названием «Ушел-ушел-ушел». Слушаем и не даем им уйти еще ниже.
7: Топ-чарт.
8: Радиус FM.
7: 13-е.
8: 13-е место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12-ю строчку сегодня забирает Зейн с треком «Die For Me». Зейн сегодня на максимуме драмы. За неделю трек потерял сразу 6 позиций и буквально слетел к нам с первой десятки. Готовность умереть за любовь — это, конечно, красиво, но за позиции в чарте все-таки стоит побороться. А мы включаем нашу музыкальную машину времени. У нас впереди перемотка. Отправляемся прямо сейчас в 2016-й к диджею Сава и Ирина Раймс с хитом «I Love It You». Чем запомнился 2016-й год, когда весь мир сошел с ума по игре «Pokemon Go». Леонардо Ди Каприо наконец-то забрал свой первый Оскар, и из каждого динамика звучал именно этот зажигательный восточно-европейский хаус-вайб. Слушаем и ностальгируем.
1: Перемотка.

0: одном вот шаге от заветной десятки на 11 месте остановился проект Avalon Rockstone и их трек Vertigo. И это наше официальное падение недели. Парни потеряли сразу 9 строчек и буквально слетели к нам со второй позиции. Ну а мы перед тем, как уйти на перерыв, перед топ-10 заглянем в чарт Великобритании. У нас UK Singles Chart на примете. Пятерка лучших там выглядит следующим образом. Ее сегодня замыкает Ella Langley, Choosing Texas.
1: Топ UK Single Chart.

0: Джей-Зи с сочным и летним дип-хаус треком Satisfy. Делаем приемники погромче и ловим вайб Туманного Альбиона прямо сейчас.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет, с новостями Наталья Ленская. В Беларуси сохраняется жаркая погода, в Минске объявлен оранжевый уровень опасности, воздух прогреется до плюс 32 градусов, а на юге страны до плюс 37. В МВД напоминают водителям проверять автомобиль перед поездкой, соблюдать дистанцию и делать перерывы в дороге. А главное правило в жару – не оставлять в машине детей и животных. Опасная температура в салоне может установиться всего за 15-20 минут. Энергетики Брестской области восстанавливают электроснабжение после ночной грозы и сильного ветра. Из-за непогоды временные перебои произошли в Каменецком районе. Повреждения линии электропередачи вызвали упавшие деревья и ветки. Всего за ночь были отключены 3 воздушные линии, 39 трансформаторных подстанций и 11 населенных пунктов. Работы продолжаются до полного восстановления электроснабжения. За рубежом снова обсуждают заявление Дональда Трампа. Президент США сказал, что в рамках соглашения с Украиной по редкоземельным металлам Вашингтон сможет получить практически все, что захочет. Сделка между странами была заключена в прошлом году и касается доступа к украинским полезным ископаемым. Совет для владельцев домашних животных. Во время грозы кошки и собаки часто испытывают сильный стресс из-за грома, вспышек и резких звуков. Ведь

0: Ветеринары советуют не показывать свою тревогу и не пытаться постоянно успокаивать питомца. Лучше вести себя спокойно, дать ему возможность спрятаться и создать безопасную обстановку. Берегите себя и тех, кто рядом. И еще одна новость. Радиус FM всегда под рукой. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. А теперь время узнать прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 17-19, днем 23-25 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 26-28 градусов. В Витебске ночью 19-21. Днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью 19-21, днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21 градус, днем 33-35. И в Минске ночью плюс 20-22, днем 26-28 тепла. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Всем огромный привет, кто только что к нам присоединился. Это второй час топ-чарта Радиус FM. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. Ну что, пришло время для самого горячего и интригующего. На кону у нас элитная десятка. Ее сегодня открывает Ибен с треком «Hello». Отличный старт для второй половины хит-парада. Включаем громче и слушаем прямо сейчас.
1: Десятое.
3: Десятое место.

0: Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: 10-е место зафиксировали, а мы расширяем границы и включаем наш цифровой радар. У нас на очереди обзор чарта Яндекс.Музыки. Мы узнаем, под что сейчас массово зацикливают свои плейлисты пользователи стриминга. На 28-й, вот, например, строчке этого списка укрепился мощный дуэт Шакира и Бёрна Бой с жарким треком «Дай-дай». Шакира снова доказывает, что ее бедра не врут, а ритмы качают абсолютно в любой точке мира. Слушаем этот афро-латино-вайб прямо сейчас.
0: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт. Радиус FM.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-й строчке расположилась французская тусовка Kungst и Apilus London Mind Enterprise с космическим треком Galaxy. Парни потеряли всего одну позицию за неделю, но продолжают удерживать место в элите. Межгалактические танцы — это, конечно, круто, главное — не улететь в открытый космос за пределы первой десятки. А у нас на очереди финальный фреш-прогноз. На сегодня мы оцениваем стильную новинку от молодой румынской инди-поп-исполнительницы Francis on My Mind. Это легкий атмосферный синти-поп с вайбом 80-х и затягивающим вокалом. Слушаем прямо сейчас. А затем бегом на radiusfm.by. Если тебе трек понравится, обязательно голосуй за него.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

0: Медикамент. Смептикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медон Пласт.
1: Готовимся к школе. Выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные Юнландия. 24 цвета за 5,50. Пластилин классический Юнландия 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
2: 3 цены. Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу, если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
7: На восьмой строчке у нас Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Кэтрин О'Райан и их трек «Broken String». За неделю одну позицию потеряли, когда сердце берет верх над разумом. Это красиво, но в чарте лучше включать холодный расчет и активно голосовать. А мы сдуваем пыль с воспоминаний в очередной раз у нас, потому что впереди перемотка. Отправляемся прямо сейчас в 2015-й к немецкому диджею Феликсу Йену и певице Полине Гудеевой и их супертреку «Book of Life». Настоящий гимн того лета, который гремел на всех главных фестивалях и радиостанциях планеты. Включаем громче и ностальгируем.
2: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Седьмое место у нас забирают французы Offenbach со своим свежим качающим треком. Парни продолжают раздавать мощный фирменный Deep House Vibe. Трек — это чистая инструкция по тому, как забыть о проблемах и раствориться на танцполе. Слушатели оценили их старания по достоинству, укрепились в топ-10 уверенно и без лишних вопросов. А мы открываем Shazam Radar. У нас обзор мирового чарта. Пятерка самых разыскиваемых треков планеты прямо сейчас выглядит следующим образом. На пятом месте Hueschel и Solto — Jamaica.
2: Обзор чартов Shazam.
1: Под номером 4 Fat Pepe Freak It Out. Третье место забирает Дон Мигело и Кефью. Под номером 2 Hueschel и Ultra Nate I'm Moving to the Sun. И первое место досталось Шакири и Burna Boy Die Die. А полностью мы послушаем то, что застыло прямо возле вот первой пятерки. Это шестое место мирового Shazam-чарта. Там обосновались кей-поп-гиганты BTS с треком «Динамит». Слушаем.
2: Обзор чартов Shazam.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Это топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Шестую строчку нашего хит-парада забирает мощный тандем Tame Impala Yenny с треком «Дракула». На этой неделе наши музыкальные вампиры немного потеряли хватку. Минус 3 позиции вниз и вылет с первой пятерки. Видимо, солнце зашло слишком рано или слушатели запаслись чесноком. Но трек все равно качает. Будь здоров, укусить за уши и заставить танцевать они умеют. У нас на очереди финальная перемотка на сегодня. Мы отправляемся в 2014 год к потрясающему дуэту Ариана Гранде из The Weeknd и их чувственному треку «Love Me Harder». Трек, который в свое время захватил абсолютно все мировые чарты и до сих пор звучит максимально свежо. Слушаем.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
2: Открываем горячую пятерку лидеров. На пятом месте у нас Альберт Брайт со своим диким синглом «Wild». И это настоящий прорыв недели, сразу плюс 8 строчек вверх. Вот это я понимаю, дикий взлет. Парень буквально ворвался в топ-5 с ноги. Похоже, слушатели решили отбросить всю скромность и включили полный «Wild» в своих плейлистах. А у нас на очереди обзор лучших белорусских треков. Послушаем утонченных и космических Parrot of Planet с треком «Tone Cure». Завораживающий франкоязычный синти-поп, который пробивает прямо в сердце. Включаем громче.
0: Топ-чарт. Радиус FM.

0: сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
1: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
2: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
3: Реклама.
4: Ты слушаешь
5: Топ-чарт
3: Радиус FM.
5: Радиус FM.
6: Четвертое
5: место.

0: Топ-чарт Радиос ФМ с Кириллом Громовым.
1: На деревянной медали, прямо у подножья пьедестала, на четвертом месте остановился Тедди Свим с синглом «Mr. Know It All». Тедди у нас за неделю потерял 3 позиции и покинул 3 лидеров. Назвался мистером всезнайкой, а вот как удержаться на вершине чарта, не угадал. Ничего, 4-е место — это все еще классный результат, но фанатам стоит поднажать в голосовай. Ну а у нас финальный обзор белорусских национальных чартов. Подводим итоги того, что прямо сейчас разрывает наши отечественные радиоволны, и вишенка на торт сегодня — мощнейший электронный вайп от нашего дуэта Аскета и Натан Чейм, которые сделали сочный ремикс на трек «Call Me». Настоящая гордость нашей сцены и разнос для колонок. Слушаем.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: Ну что, мы выходим на финишную прямую. Впереди самая долгожданная тройка лучших треков этой недели. И открывает наш пьедестал почета, забирая бронзу, на третьей строчке KDDK и Алекс Альта со своим разрывным синглом One and Two. И угадай что? Это финальный взлет недели. Парни махом перескочили сразу 12 позиций вверх. Вот это мощнейший рывок. Считанные шаги оставались до вершины, но заскочить сразу на третье место — это абсолютный триумф. Слушаем бронзовых призеров прямо сейчас.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус ФМ.
1: Третье.
0: Третье место. Взлет недели.
3: Взлет.

0: 12 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: До вершины топ-чарта остаются считанные секунды. Сегодня серебряную медаль и второе место забирает Bibi Rexha и Faithless. Ребятам буквально вот чуть-чуть не хватило твоих голосов, чтобы взбодриться и взобраться на самый Олимп, но результат все равно мощнейший. Ну а кто же забирает сегодня золотой кубок и становится главным треком этой недели, узнаем с тобой скоро. Но перед тем, как звуки победного хита накроют эфир, давай быстро пробежимся по нашей топовой десятке. Ее сегодня замыкал Ивен с треком «Hello».
1: Горячая десятка.
2: Девятое место досталось Кунг, Стафилос Лондон и Mind Enterprises Galaxy. Под номером 8 Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райн, Broken Strings. Под номером 7 Оффенбах, Miles Away. Шестое место забирает Тейм Импала, Дракула. Пятая строчка у Альберта Брайта, Wild. Четвертое место досталось Тедди Свимсу, Mr. Know It All. Под номером 3 KDDK и Алекс Альда, One and Two. И второе место у Bibi Rexha и Faithless, New Religion. Ну а теперь абсолютный триумфатор, номер один и главный хит этой недели на Радиус FM. Встреча

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Наталья Ленская. Сегодня начинается новый этап для тысяч выпускников. Около 60 тысяч молодых специалистов после распределения выходят на первое рабочее место. Для них предусмотрены подъемные выплаты, компенсации при переезде, помощь жильем и поддержка наставников, которые помогут быстрее освоиться в профессии. В Минске продолжают модернизировать систему дождевой канализации. Сейчас специалисты обслуживают более 350 километров сетей, 8 крупных коллекторов и 1000 смотровых колодцев. Из-за роста города и участившихся ливней нагрузка на систему растет. В столице определили 26 участков, где возможны подтопления. На 7 из них уже проводят работы по увеличению пропускной способности сетей и установке дополнительных дождеприемников. Дональд Трамп хотел бы занять пост главы государства и после завершения нынешнего срока. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу. Следующий президент, по его мнению, может выглядеть супергением благодаря экономическим успехам и созданным рабочим местам. При этом американская конституция не позволяет Дональду Трампу баллотироваться после нынешнего срока, который завершится в январе 2029 года. Российская налоговая служба приостановила операции по счетам трех компаний, совладельцем которых является блогер Влад Бумага. У одной из компаний, связанной с организацией детского отдыха и развлечений, образовалась крупная задолженность. Еще одна фирма по продаже товаров также не выполнила обязательства перед налоговой. Счета третьей заблокировали из-за несвоевременной подачи декларации. Влад А4, родом из Беларуси, входит в число самых популярных русскоязычных блогеров. И последнее. Меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку завершения в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Новости помогают быть в курсе событий, а погода – строить планы. Слушаем прогноз. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность.

0: Облачность в отдельных районах, кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 17-19, днем 23-25 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 26-28 градусов. В Витебске ночью 19-21, днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью 19-21, днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21 градус, днем 33-35. И в Минске ночью плюс 20-22, днем 26-28 тепла. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.
1: И раньше всех.
0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: Привет, здесь Наталья Еленская. Проверяем, что приготовила нам природа. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, местами сильно порывистый. В Гродно ночью плюс 17-19, днем 23-25. В Бресте ночью 18-20, днем 26-28. Тепла. В Витебске ночью 19-21, днем 24-26 градусов. В Могилеве ночью 19-21, днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21, днем 33-35 тепла. И в Минске ночью плюс 20-22, днем 26-28 градусов. Радиус FM продолжает эфир. Впереди только топовые треки.
0: Реклама.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в офер.

0: Смертикамед.
1: Смертикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Глобус.
2: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены. 3 цены.
4: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Это пробудители.
4: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус FM.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя очень скоро и очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов.
1: Партнер начала часа Белбет Фест.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет, в студии с новостями Наталья Ленская. Сегодня в Беларуси жарко, многие проводят эту субботу у водоемов. Спасатели напоминают, отдых у воды должен быть безопасным. МЧС призывает купаться только в специально оборудованных местах, не заходить в воду в состоянии опьянения и не использовать опасные плавсредства, вроде надувных матрасов и автомобильных камер. Особое внимание детям. У водоема ребенок всегда должен быть под присмотром взрослых. Специалисты рассказали, какие кадры особенно нужны Минску. Ректор БГУ Андрей Король отметил, что сегодня растет спрос на инженеров, специалистов по микроэлектронике и технологиям искусственного интеллекта. По его словам, именно эти направления будут определять развитие экономики в ближайшие годы. Сохраняется напряженная ситуация вокруг миграционного кризиса в испанской Сеуте. По последним данным, около 53 тысяч человек, которые нелегально пересекли границу из Марокко, добровольно вернулись обратно. При попытке попасть в город погибли десятки людей. На фоне происходящего ряд европейских стран призвал рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне. Новость из мира спорта. ФИФА отказалась от плана продажи части своих коммерческих прав. Напомним, организация хотела привлечь до 4,2 миллиарда долларов через продажу около 20% акций новой коммерческой структуры. Но идея вызвала жесткую критику со стороны европейских и азиатских футбольных союзов. УЕФА даже пригрозил бойкотом турниров под эгидой ФИФА. Сделку отменили. И последнее, Радиус ФМ звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Таковы новости, далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. В Гродно ночью +17, +19, днем +23.

0: 23-25 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 26-28 градусов. В Витебске ночью 19-21, днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью 19-21, днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21 градус, днем 33-35. И в Минске ночью плюс 20-22, днем 26-28 тепла. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Проверяем, что приготовила нам природа. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, местами сильно порывистый. В Гродно ночью плюс 17-19, днем 23-25. В Бресте ночью 18-20, днем 26-28. Тепла. В Витебске ночью 19-21, днем 24-26 градусов. В Могилеве ночью 19-21, днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21, днем 33-35 тепла. И в Минске ночью плюс 20-22, днем 26-28 градусов. Радиус FM продолжает эфир. Впереди только топовые треки.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня суббота, и я, как любитель поесть вне дома, снова ищу интересные варианты. Не только для себя, а еще и для вас, мои дорогие. В этот раз отправляемся на гастрофест. Сейчас расскажу, что это за фест такой.
0: Тут есть.
1: Итак, как вполне можно понять из названия, это гастрономический фестиваль. Вернее, я бы даже сказала, серия фестивалей, которые проходят с разной периодичностью в интересных заведениях нашей страны. Кафе, рестораны, бары, пабы предлагают свои самые лучшие сеты по фиксированной цене. Текущий гастрофест у нас юбилейный, республиканский и проходит по 30 ноября. А назвали его «Лучшие моменты». Стоимость фестивальных предложений в заведениях Минска составляет 52 рубля, а в заведениях остальных городов – 45 рублей. Учитывая, что вес одного сета минимум 1 килограмм, слушайте, ну не так уж и кусается цена. И вообще, сколько той жизни?
2: Так покайфовать хочется и пожрать. И повеселиться, и погулять.
0: Тут есть.
1: А сейчас подробнее о сетах. Интересно, что вдохновлены они лучшими моментами, которые были, ну или точно будут в жизни каждого. Столичные заведения предлагают нам сеты под названиями «Детство», «Вечерний закат», «Вечер у костра», «Первая поездка за границу», «Первое празднование Нового года в кругу семьи», «Закат на берегу моря», «Лето у бабушки», «Студенческая вечеринка» и много-много всего. Так что предлагаю выбрать то воспоминание, которое греет душу именно вам. Ну а мне приглянулся сет «Отдых на курорте». Но вы поняли, что дело тут даже не в задержимом, а в самом названии. Но расскажу все же, что туда входит. Итак, салаты из томатов и огурцов с добавлением сыра сулугуни, аджарский хачапури с начинкой из двух сыров и яйцом, кукуруза на подушке из морепродуктов, шашлык, хинкали с картошкой и грибами с добавлением эстрагона и пахлава. Честно говоря, вайб Геленджика здесь точно присутствует. И весит сия красота 1,5 килограмма. Ну а посмотреть содержимое всех сетов вы можете на сайте гастрофеста и там же забронировать себе местечко. Учтите, бронь обязательно. Просто прийти в заведение и заказать сет не получится.
0: Тут есть.
1: Знакомьтесь подробнее и балуйте себя новинками. Тут есть. Вкусно.
0: Есть. Тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет! В студии с новостями Наталья Еленская. В Беларуси многодетные семьи с 1 августа начинают получать единовременную выплату к школе. Помощь положена семьям, где воспитываются трое и более детей до 18 лет, независимо от дохода. На каждого ребенка-школьника выплатят 159 рублей 11 копеек. Оформить выплату можно в органах соцзащиты по месту жительства, а в некоторых регионах – через учебное заведение ребенка. Тем временем в Министерстве образования обратили внимание на работу школ в социальных сетях. Глава ведомства Андрей Иванец заявил, что формальные фотоотчеты и публикации ради отчетности не нужны. По его словам, школа должна быть открытой и привлекательной, но для этого не обязательно создавать отдельные страницы и специальные должности для ведения соцсетей. За рубежом сохраняется напряженность вокруг Ирана. В Тегеране заявили, что подготовили ответ на возможные удары США и Израиля по иранской инфраструктуре. Иранские власти предупредили, что в случае атаки могут быть затронуты важные объекты в регионе. Обстановка продолжает накаляться. А теперь о технологии, которая заставляет задуматься. Ученые выяснили, что искусственный интеллект может вызывать больше доверия, чем человек. В эксперименте чат-бот чаще убеждал участников выполнить просьбу, чем настоящий собеседник. Исследователи отмечают, результаты показывают не только возможности искусственного интеллекта, но и новые риски, связанные с интернет-мошенничеством. И последнее, мы знаем, какую песню ты ищешь. Загляни на сайт radiusfm.by в разделе «Что играло» хранится вся история нашего эфира. Заходи и находи свои топовые хиты. Новости иногда меняют планы, а погода помогает их строить. Узнаем прогноз. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 17-19, днем 23-25 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 26-28 градусов. В Витебске ночью 19-21. Днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью 19-21. Днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21 градус. Днем 33-35. И в Минске ночью плюс 20-22. Днем 26-28 тепла. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

0: В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Проверяем, что приготовила нам природа. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, местами сильно порывистый. В Гродно ночью плюс 17-19, днем 23-25. В Бресте ночью 18-20, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью 19-21, днем 24-26 градусов. В Могилеве ночью 19-21, днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21, днем 33-35 тепла. И в Минске ночью плюс 20-22, днем 26-28 градусов. Радиус FM продолжает эфир. Впереди только топовые треки.
0: Реклама.
2: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов.
1: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: и до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Всем привет, в студии с новостями Наталья Еленская. В Беларуси жарко, МЧС и ГАИ просят быть внимательными к своему самочувствию. Из-за высокой пожароопасности в 113 районах страны введены ограничения на посещение лесов. Пока речь не идет о полном запрете, однако в большинстве действуют ограничения на въезд транспорта и разведение костров. Перед поездкой в лес проверяйте актуальную информацию на сайте Минлесхоза. Кстати, о путешествиях. В прошлом году белорусы совершили внутри страны более 20 миллионов туристических поездок. Это больше, чем годом ранее. Чаще всего путешественники выбирали гостиницы, а самым популярным направлением стал Минск, который принял почти 40% всех туристов. Мировые технологии могут стать дороже. Глава Apple Тим Кук заявил, что компания уже повысила цены на некоторые компьютеры Mac и планшеты iPad из-за резкого роста стоимости памяти. Не исключено, что подорожание затронет и будущие модели iPhone, которые представят этой осенью. Полезный совет для жаркой погоды. Врачи говорят, что здоровому взрослому человеку можно выпивать до 2 стакана кваса в день. Оптимально выбирать напиток с минимальным содержанием сахара. Но лучшим способом утолить жажду по-прежнему остается обычная питьевая вода. И последнее. Бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение «Радио Плеер Беларусь». Отмечай «Радиус ФМ» сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это были новости, а сейчас проверим погоду и вернемся к топовой музыке. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 17-19, днем 23-25 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 26-28 градусов. В Витебске ночью 19-21. Днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью 19-21. Днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21 градус. Днем 33-35. И в Минске ночью плюс 20-22. Днем 26-28 тепла. Ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Лаба. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама. Радиус FM наша.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.

0: Слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Проверяем, что приготовила нам природа. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, местами сильно порывистый. В Гродно ночью плюс 17-19, днем 23-25. В Бресте ночью 18-20, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью 19-21, днем 24-26 градусов. В Могилеве ночью 19-21, днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21, днем 33-35 тепла. И в Минске ночью плюс 20-22, днем 26-28 градусов. Радиус ФМ продолжает эфир. Впереди только топовые треки.
0: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't wanna go home.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя и очень скоро, и очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями в студии Наталья Ленская. Жара не отступает. На завтра синоптики объявили красный уровень погодной опасности. Днем во многих районах Гомельской области температура воздуха достигнет 37 градусов. При этом по северо-западу Беларуси прогнозируются грозы, сильные ливни, град и шквалистый ветер. Спасатели рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и по возможности не выходить на улицу в самые жаркие часы дня. Белорусские студенческие отряды отмечают профессиональный праздник. Сегодня по всей стране проходят праздничные мероприятия. В Минске около 1000 бойцов студотрядов возложили цветы к стеле «Минск-город-герой». Затем для участников организовали встречу с руководством города и ветеранами движения, а также культурную и развлекательную программу. Столичная госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением правил дорожного движения в выходные дни. Особое внимание водителям мототранспорта. В городе проходят рейды с использованием открытого, скрытого и смешанного контроля. К работе привлекут автомобили без специальной окраски и мотопатрули. В Минске можно загадать желание и отправить его по воде. В Ботаническом саду стартовал фестиваль водных фонариков. На озере Лебединое появились сотни светящихся огней. А гостей ждут музыка, лазерное шоу и фотозоны. Фестиваль продлится сегодня и завтра. Организаторы обещают атмосферу волшебства и летнего вечера. Сегодня отмечается День уважения к родителям. Праздник появился в Японии, где традиции уважения к старшему поколению особенно сильны. Позже он получил международный статус и сегодня напоминает. Внимание к родителям не требует особого повода, но такой день помогает еще раз выразить им свою благодарность. И последнее на Радиус FM. Новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости на сегодня. Теперь детально о том, какой будет погода. А дальше на Радиус FM твоя любимая топовая музыка. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный, при грозах порывистый, местами сильный порывистый. В Гродно ночью плюс 17-19, днем 23-25 тепла. В Бресте ночью плюс 18-20, днем 26-28 градусов. В Витебске ночью 19-21. Днем 24-26 тепла. В Могилеве ночью 19-21. Днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21 градус. Днем 33-35. И в Минске ночью плюс 20-22. Днем 26-28 тепла. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Проверяем, что приготовила нам природа. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, местами сильно порывистый. В Гродно ночью плюс 17-19, днем 23-25. В Бресте ночью 18-20, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью 19-21, днем 24-26 градусов. В Могилеве ночью 19-21, днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21, днем 33-35 тепла. И в Минске ночью плюс 20-22, днем 26-28 градусов. Радиус FM продолжает эфир. Впереди только топовые треки.
0: Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти

также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов.
1: Партнер начала часа – Белбетфест.
2: Белка-промокод вам Белбет дает. Белка-промокод до 100 тысяч за вход. Белка-промокод, новички, вперед!
3: Новички, ловите промокод «Белбет».

0: ночью плюс 17-19, днем 23-25. В Бресте ночью 18-20, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью 19-21, днем 24-26 градусов. В Могилеве ночью 19-21, днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21, днем 33-35 тепла. И в Минске ночью плюс 20-22, днем 26-28 градусов. Радиус ФМ продолжает эфир. Впереди только топовые треки.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

приятных эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкаст».

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Проверяем, что приготовила нам природа. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Проверяем, что приготовила нам природа. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, местами сильно порывистый. В Гродно ночью плюс 17-19, днем 23-25. В Бресте ночью 18-20, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью 19-21.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять

0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: Мы снова танцуем.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Проверяем, что приготовила нам природа. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, местами сильно порывистый. В Гродно ночью плюс 17-19, днем 23-25. В Бресте ночью 18-20, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью 19-21, днем 24-26 градусов. В Могилеве ночью 19-21, днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21, днем 33-35 тепла. И в Минске ночью плюс 20-22, днем 26-28 градусов. Радиус ФМ продолжает эфир. Впереди только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Проверяем, что приготовила нам природа. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ночью будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, возможен град. Днем переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, местами сильно порывистый. В Гродно ночью плюс 17-19, днем 23-25. В Бресте ночью 18-20, днем 26-28 тепла. В Витебске ночью 19-21, днем 24-26 градусов. В Могилеве ночью 19-21, днем 29-31 с плюсом. В Гомеле ночью 19-21, днем 33-35 тепла. И в Минске ночью плюс 20-22, днем 26-28 градусов. Радиус ФМ продолжает эфир. Впереди только топовые треки.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Heaven

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но не счастливая.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю

0: Работать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама.
2: Алиса, как слушать музыку без подписки?
3: Все просто. Слушай Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
1: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный. При грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Минске и Бресте 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35. Градусов. Оставайся с Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка. Днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси час ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный. При грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Минске и Бресте 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35. Градусов. Оставайся с Радиус FM. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

любимую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный. При грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Минске и Бресте 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35. Градусов. Оставайся с Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Наша.

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модно.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, умеренный. При грозах порывистый, местами сильный порывистый. Днем в Гродно плюс 23-25, в Витебске 24-26 тепла, в Минске и Бресте 26-28, в Могилеве плюс 29-31, в Гомеле 33-35. Градусов. Оставайся с Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.